0: Новоуральске 6 часов.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

0: В Новоуральске 7 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Министр физической культуры и спорта Свердловской области проинспектировал ход реконструкции центрального стадиона. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Работы по реконструкции идут полным ходом. Завершено формирование подпорной стены в нижней части стадиона. Уже сейчас различимы уровни под спортивные корты, парковку. Построены лестничные марши. В районе входной колоннады, в верхней части стадиона, формируется основание для аллеи спортивной славы. Здесь также предстоит выполнить цепочку подпорных стен. Несмотря на затяжные дожди, строительный сезон в разгаре. До конца года центральный стадион должен значительно преобразиться. В том числе ожидается подготовка оснований под спортивные и хозяйственные площадки, обустройство пешеходных дорожек, тротуаров и ограждений, монтаж и подключение сетей электроснабжения, наружного освещения и видеонаблюдения. Рассказал мэр Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте. 2 июля Управление защиты от чрезвычайных ситуаций вместе с управляющими компаниями проверили жилые дома на пригодность для укрытия горожан в случае опасности. Все 755 многоквартирных домов в Новоуральске пригодны для укрытия. В 305 домах для укрытия можно использовать как подвальные помещения, так и другие помещения без окон. В остальных домах укрыться можно только в помещениях без окон, между несущими стенами, включая подъезды и коридоры, а также туалеты и ванные комнаты. Сообщается в телеграм-канале газеты «Нейва». До 21 июля в связи с ремонтными работами вводится временное ограничение движения транспортных средств на участке от улицы Ленина до многоквартирного дома номер 5 по улице Крупской. Будьте внимательны и заранее выбирайте пути объезда. Центр тестирования ГТО спортивного клуба «Кедр» приглашает всех 14 июля сдать нормативы зальных видов испытаний и беговых дисциплин. Прием нормативов проходит на спортбазе «Айсберг» с 16 до 19.00. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 14 июля ночью ожидается до плюс 15 градусов, днем до 18 градусов тепла, слабый дождь, ветер с порывами до 13 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-Радио, слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Радио.
1: Престижное высшее образование и диплом Московского университета в Новоуральске – это реально. Новоуральский технологический институт Национального исследовательского ядерного университета МИФИ проводит набор на обучение по программам высшего и среднего профессионального образования. Востребованные специальности, наличие бюджетных мест, социальная защита студентов, перспективы трудоустройства. Прием документов на Ленина, 85. Информация на сайте вуза и по телефону 9-37-59. Стань студентом МИФИ.
2: Лицензия номер 2151. Свидетельство государственной аккредитации номер 2084.
3: А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
4: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
3: В Кедр вам надо. В Кедр. У них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс Кедр. Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеколева, 47, под мостом у КПП 1. Звоните 79 009. Кедр. Железная гарантия выгоды.

0: юрист, надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 788-77.
2: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуются сотрудники в отдел охраны и отдел режима и надзора, оперуполномоченные оперативного отдела, начальники отрядов, инструкторы-кинологи, водители, техник. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы вахтовым методом, право выхода на пенсию через 12,5 лет. Подробная информация по телефону 8 904 547 95 73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.
3: И кстати, в день мужчина использует примерно 7 тысяч слов. При этом женщина использует 20

0: Реклама на N-Радио.
1: Ура! Скоро лето! А значит, я и все мои друзья снова соберемся на летние тренировочные сборы в конно-спортивном клубе «Каприоль». Нас научат верховой езде и расскажут об основах ухода за лошадьми. Нас ждут конные прогулки, активные игры и мастер-классы. Приходи и ты! Всю информацию о сменах, стоимости и программе можно узнать по телефону 8 908 922 57 61. Повторяю, 8 908 922 57 61. 6+.
2: Атом охрана в городе Новоуральск приглашает на работу охранника водителя ведомственной охраны категория Б, С, Д, охранника ведомственной охраны, охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату, оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни, удобный график работы, медицинское страхование, санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8 962 388 03 72 или приходите в офис. По адресу Автозаводская, 23. Работа в атомохране. Гарантия вашей стабильности и уверенности.
3: Гурманы и ценители вкусной еды, приготовьтесь к настоящему гастрономическому празднику. 18 июля с 12.00 на Аллее Трудовой Славы пройдет гастрономический фестиваль «Гастроли» и конкурс кулинарного мастерства. В этот день участники конкурса приготовят, а гости праздника съедят гигантский сэндвич. В программе не только дегустация блюд, но и мастер-классы, ярмарка мастеров и увлекательные конкурсы. Запишите в календарь. 18 июля в 12.00 фестиваль «Гастроли». До встречи на Аллее Трудовой Славы. Без возрастных ограничений.
4: И, кстати, всего лишь 4000 раз нужно сложить и развернуть денежную купюру, чтобы на ней образовалась потертость на изгибе.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Радио 7 10 10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.

0: информацию о наличии товара можно узнать по телефону 7-53-33. 7-53-33.
1: И кстати, на Земле живет столько насекомых, что на каждого человека приходится примерно по 250 миллионов.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Уральске 8 часов. Новости на N-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Министр физической культуры и спорта Свердловской области проинспектировал ход реконструкции центрального стадиона. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Работы по реконструкции идут полным ходом. Завершено формирование подпорной стены в нижней части стадиона. Уже сейчас различимы уровни под спортивные корты, парковку, построены лестничные марши. В районе входной колоннады, в верхней части стадиона, формируется основание для аллеи спортивной славы. Здесь также предстоит выполнить цепочку подпорных стен. Несмотря на затяжные дожди, строительный сезон в разгаре. До конца года центральный стадион должен значительно преобразиться. В том числе ожидается подготовка оснований под спортивные и хозяйственные площадки, обустройство пешеходных дорожек, тротуаров и ограждений, монтаж и подключение сетей электроснабжения, наружного освещения и видеонаблюдения. Рассказал мэр Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте. 2 июля Управление защиты от чрезвычайных ситуаций вместе с управляющими компаниями проверили жилые дома на пригодность для укрытия горожан в случае опасности. Все 755 многоквартирных домов в Новоуральске пригодны для укрытия. В 305 домах для укрытия можно использовать как подвальные помещения, так и другие помещения без окон. В остальных домах укрыться можно только в помещениях без окон, между несущими стенами, включая подъезды и коридоры, а также туалеты и ванные комнаты. Сообщается в телеграм-канале газеты «Нейва». До 21 июля в связи с ремонтными работами вводится временное ограничение движения транспортных средств на участке от улицы Ленина до многоквартирного дома номер 5 по улице Крупской. Будьте внимательны и заранее выбирайте пути объезда. Центр тестирования ГТО спортивного клуба «Кедр» приглашает всех 14 июля сдать нормативы зальных видов испытаний и беговых дисциплин. Прием нормативов проходит на спортбазе «Айсберг» с 16 до 19.00. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 14 июля ночью ожидается до плюс 15 градусов, днем до 18 градусов тепла, слабый дождь, ветер с порывами до 13 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации N-Radio, слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Radio.
1: Престижное высшее образование и диплом Московского университета в Новоуральске – это реально. Новоуральский технологический институт Национального исследовательского ядерного университета МИФИ проводит набор на обучение по программам высшего и среднего профессионального образования. Востребованные специальности, наличие бюджетных мест, социальная защита студентов, перспективы трудоустройства. Прием документов на Ленина, 85. Информация на сайте вуза и по телефону 9-37-59. Стань студентом МИФИ.
2: Лицензия номер 2151. Свидетельство государственной аккредитации номер 2084.
3: А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
4: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
3: В Кедр вам надо. В Кедр. У них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс Кедр. Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеколева, 47. Под мостом у КПП-1. Звоните 79-009. Кедр. Железная гарантия выгоды.
5: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.
6: Запах костра, аромат мяса, нежные и сочные кусочки тают во рту. И рядом ваши лучшие друзья. Магазин «Мясоедовский». Всегда в наличии замаринованный качественный шашлык и свинина и курица для отдыха хорошей компанией. А также свежая рыба для копчения, терпук, скумбрия, кижуч, нерка и множество других рыб. Магазин «Мясоедовский». Победа 2, дробь.

0: Реклама на N-радио.
1: Попробуй шаурму от кафе «Лофт». Пожалуй, только у нас настоящий мясной взрыв вкуса. 4 вида мяса на выбор. Куриное филе, ароматная свинина, сочная говядина или полезная рыба. Со свежими или маринованными овощами и фирменным соусом. Кафе «Лофт» для молодежи, по душе и взрослым тоже. Приходите в кафе «Лофт» на улице Сергея Дудина, 13, или закажите доставку через сайт и мобильное приложение.
2: «Атомохрана» в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны, категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны, охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату, оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни, удобный график работы, медицинское страхование, санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис по адресу Автозаводская, 23. Работа в «Атомохране». Гарантия вашей стабильности и уверенности.
3: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
4: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
5: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуются сотрудники в отдел охраны и отдел режима и надзора, оперуполномоченные оперативного отдела, начальники отрядов, инструкторы-кинологи, водители, техник. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы вахтовым методом, право выхода на пенсию через 12,5 лет. Подробная информация по телефону 8-904-547-95-73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.
6: И кстати, жирафы – единственные животные, которые не умеют зевать.
7: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Радио.
1: Ура! Скоро лето! А значит, я и все мои друзья снова соберемся на летние тренировочные сборы в конно-спортивном клубе «Каприоль». Нас научат верховой езде и расскажут об основах ухода за лошадьми. Нас ждут конные прогулки, активные игры и мастер-классы. Приходи и ты! Всю информацию о сменах, стоимости и программе можно узнать по телефону 8 908 922 57 61. Повторяю, 8 908 922 57 61. 6+.
2: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 991 81 84 344. 8 991 81 84 344.
3: Компания «Стальград» по адресу Шевченко 2, строение 2, предлагает широкий выбор металлопроката. Уголки, швеллера, профильные трубы, арматура и многое другое. Товар хранится в закрытом помещении, никакой ржавчины и коррозии. В «Стальграде», пожалуй, самые низкие цены в городе. Приезжайте и убедитесь сами. Компания «Стальград», Шевченко 2, строение 2, ваш надежный партнер в строительстве. Подробную информацию о наличии товара можно узнать по телефону 7-53-33. 7-53-33.
4: Гурманы и ценители вкусной еды, приготовьтесь к настоящему гастрономическому празднику. 18 июля с 12:00 на Аллее Трудовой Славы пройдет гастрономический фестиваль «Гастроли» и конкурс кулинарного мастерства. В этот день участники конкурса приготовят, а гости праздника съедят гигантский сэндвич. В программе не только дегустация блюд, но и мастер-классы, ярмарка мастеров и увлекательные конкурсы. Запишите в календарь. 18 июля в 12:00 фестиваль «Гастроли». До встречи на Аллее Трудовой Славы. Без возрастных ограничений.
5: Магазин электрики и инструмента «Электросила» закрывается навсегда. Тотальная ликвидация. Скидки растут каждую неделю от 50 до 90%. Кабель, провод, инструмент, мебельная фурнитура, замки – все по бросовым ценам. Товар тает на глазах. Магазин «Электросила», улица Юбилейная, дом 9, телефон 3-21-81. Успей купить выгодно!
6: И кстати, в течение жизни человек проходит расстояние, равное 5 экваторам Земли.
7: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: И, кстати, если бы колу не подкрашивали, она была бы зеленая.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7.

0: Реклама на N-Radio.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-991-81-84-344. 8-991-81-84-344.
2: Гурманы и ценители вкусной еды, приготовьтесь к настоящему гастрономическому празднику. 18 июля с 12:00 на Аллее Трудовой Славы пройдет гастрономический фестиваль «Гастроли» и конкурс кулинарного мастерства. В этот день участники конкурса приготовят, а гости праздника съедят гигантский сэндвич. В программе не только дегустация блюд, но и мастер-классы, ярмарка мастеров и увлекательные конкурсы. Запишите в календарь. 18 июля в 12:00 фестиваль «Гастроли». До встречи на Аллее Трудовой Славы. Без возрастных ограничений.
3: И, кстати, суммарная длина кровеносных сосудов в нашем теле достигает 100 тысяч километров.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Реклама на N-Радио.
1: Сочные, румяные, выверенные кусочки мяса с дымком. Вот она, любовь. Любовь к настоящему шашлыку. Говядина для стейков, свинина на шашлычок, баранина для плова, рыба для копчения. А еще аккуратно нарежем и замаринуем мясо и рыбку по вашему рецепту для вкусного отдыха. Магазин Мясоедовский. Победы 2, дробь 2.
2: И кстати, Петр Первый имел рост 2 метра 4 сантиметра. Но при таком большом росте русский царь носил обувь 38 размера.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 788-77.
2: И, кстати, две трети жителей нашей планеты никогда в жизни не видели настоящего снега.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-радио.
1: Попробуй шаурму от кафе «Лофт». Пожалуй, только у нас настоящий мясной взрыв вкуса. 4 вида мяса на выбор. Куриное филе, ароматная свинина, сочная говядина или полезная рыба. Со свежими или маринованными овощами и фирменным соусом. Кафе «Лофт» для молодежи, по душе и взрослым тоже. Приходите в кафе «Лофт» на улице Сергея Дудина, 13, или закажите доставку через сайт и мобильное приложение.
2: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
3: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8 965 502 8085.

0: растут каждую неделю от 50 до 90%. Кабель, провод, инструмент, мебельная фурнитура, замки – все по бросовым ценам. Товар тает на глазах. Магазин «Электросила», улица Юбилейная, дом 9, телефон 3-21-81. Успей купить выгодно!
1: И, кстати, крокодил не может высунуть язык.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Информацию о наличии товара можно узнать по телефону 7 53 33 7 53 33.
1: И кстати, «Моби Дик» Германа Мелвилла был изначально опубликован без эпилога из-за сбоя в печатном оборудовании.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Radio.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 991 81 84 344. 8 991 81 84 344.

0: И кстати, в течение жизни мы съедаем около 27 тонн пищи, что равно весу 7 слонов.
1: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Престижное высшее образование и диплом Московского университета в Новоуральске – это реально. Новоуральский технологический институт Национального исследовательского ядерного университета МИФИ проводит набор на обучение по программам высшего и среднего профессионального образования. Востребованные специальности, наличие бюджетных мест, социальная защита студентов, перспективы трудоустройства, прием документов на Ленина 85, информация на сайте вуза и по телефону 9-37-59. Стань студентом МИФИ.
2: Лицензия номер 2151. Свидетельство государственной аккредитации номер 2084.
3: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
4: И, кстати, первая рукописная Библия с момента изобретения печатного станка была написана за 12 лет и стоит сейчас 8 миллионов долларов.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7 88 77.

0: растут каждую неделю от 50 до 90%. Кабель, провод, инструмент, мебельная фурнитура, замки – все по бросовым ценам. Товар тает на глазах. Магазин «Электросила», улица Юбилейная, дом 9, телефон 3-21-81. Успей купить выгодно!
1: И, кстати, проход через дверной проем ухудшает память.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы «Н-Радио».

0: Реклама на N-Радио.
1: Попробуй шаурму от кафе «Лофт». Пожалуй, только у нас настоящий мясной взрыв вкуса. 4 вида мяса на выбор. Куриное филе, ароматная свинина, сочная говядина или полезная рыба. Со свежими или маринованными овощами и фирменным соусом. Кафе «Лофт» для молодежи по душе и взрослым тоже. Приходите в кафе «Лофт» на улице Сергея Дудина, 13, или закажите доставку через сайт и мобильное приложение.
2: Ура! Скоро лето! А значит, я и все мои друзья снова соберемся на летние тренировочные сборы в конно-спортивном клубе «Каприоль». Нас научат верховой езде и расскажут об основах ухода за лошадьми. Нас ждут конные прогулки, активные игры и мастер-классы. Приходи и ты! Всю информацию о сменах, стоимости и программе можно узнать по телефону 8 908 922 57 61. Повторяю, 8 908 922 57 61. 6+.
3: А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
4: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
3: В «Кедр» вам надо. В «Кедр» у них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс «Кедр». Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеколева, 47, под мостом у КПП-1. Звоните 79-009. «Кедр». Железная гарантия выгоды.
5: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.
6: Гурманы и ценители вкусной еды, приготовьтесь к настоящему гастрономическому празднику. 18 июля с 12:00 на Аллее Трудовой Славы пройдет гастрономический фестиваль «Гастроли» и конкурс кулинарного мастерства. В этот день участники конкурса приготовят, а гости праздника съедят гигантский сэндвич.

0: роли. До встречи на аллее трудовой славы. Без возрастных ограничений.
1: И кстати, в Китае запрещено спасать тонущего человека, так как это является вмешательством в его судьбу.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-RAC.

0: Реклама на N-Радио.
1: Сочные, румяные, выверенные кусочки мяса с дымком. Вот она, любовь. Любовь к настоящему шашлыку. Говядина для стейков, свинина на шашлычок, баранина для плова, рыба для копчения. А еще аккуратно нарежем и замаринуем мясо и рыбку по вашему рецепту для вкусного отдыха. Магазин «Мясоедовский». Победы 2, дробь 2.
2: «Атом охрана» в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны, категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны, охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату, оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни, удобный график работы, медицинское страхование, санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис по адресу Автозаводская, 23. Работа в атомоохране. Гарантия вашей стабильности и уверенности.
3: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
4: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
5: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-991-81-84-344. 8-991-81-84-344.
6: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуются сотрудники в отдел охраны и отдел режима и надзора, оперуполномоченные оперативного отдела, начальники отрядов, инструкторы-кинологи, водители, техник. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы вахтовым методом, право выхода на пенсию через 12,5 лет. Подробная информация по телефону 8-904-547-95-73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.
7: И кстати, у морских коньков о потомстве заботится самец. А самка сразу же после откладывания икры спаривается с другим самцом.
8: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: В Новоуральске 13 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Министр физической культуры и спорта Свердловской области проинспектировал ход реконструкции центрального стадиона. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Работы по реконструкции идут полным ходом. Завершено формирование подпорной стены в нижней части стадиона. Уже сейчас различимы уровни под спортивные корты, парковку, построены лестничные марши. В районе входной колоннады, в верхней части стадиона, формируется основание для аллеи спортивной славы. Здесь также предстоит выполнить цепочку подпорных стен. Несмотря на затяжные дожди, строительный сезон в разгаре. До конца года центральный стадион должен значительно преобразиться. В том числе ожидается подготовка оснований под спортивные и хозяйственные площадки, обустройство пешеходных дорожек, тротуаров и ограждений, монтаж и подключение сетей электроснабжения, наружного освещения и видеонаблюдения. Рассказал мэр Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте. 2 июля. Управление защиты от чрезвычайных ситуаций вместе с управляющими компаниями проверили жилые дома на пригодность для укрытия горожан в случае опасности. Все 755 многоквартирных домов в Новоуральске пригодны для укрытия. В 305 домах для укрытия можно использовать как подвальные помещения, так и другие помещения без окон. В остальных домах укрыться можно только в помещениях без окон, между несущими стенами, включая подъезды и коридоры, а также туалеты и ванные комнаты. Сообщается в телеграм-канале газеты «Нейва». До 21 июля в связи с ремонтными работами вводится временное ограничение движения транспортных средств на участке от улицы Ленина до многоквартирного дома номер 5 по улице Крупской. Будьте внимательны и заранее выбирайте пути объезда. Центр тестирования ГТО спортивного клуба «Кедр» приглашает всех 14 июля сдать нормативы зальных видов испытаний и беговых дисциплин. Прием нормативов проходит на спортбазе «Айсберг» с 16 до 19.00. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 14 июля ночью ожидается до плюс 15 градусов, днем до 18 градусов тепла, слабый дождь, ветер с порывами до 13 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-Радио, слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Radio.
1: Престижное высшее образование и диплом Московского университета в Новоуральске – это реально. Новоуральский технологический институт Национального исследовательского ядерного университета МИФИ проводит набор на обучение по программам высшего и среднего профессионального образования. Востребованные специальности, наличие бюджетных мест, социальная защита студентов, перспективы.

0: информацию о наличии товара можно узнать по телефону 7-53-33. 7-53-33.
1: И, кстати, дыни в Японии продают по $300.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-радио.
1: Ура! Скоро лето! А значит, я и все мои друзья снова соберемся на летние тренировочные сборы в конно-спортивном клубе «Каприоль». Нас научат верховой езде и расскажут об основах ухода за лошадьми. Нас ждут конные прогулки, активные игры и мастер-классы. Приходи и ты! Всю информацию о сменах, стоимости и программе можно узнать по телефону 8 908 922 57 61. Повторяю, 8 908 922 57 61. 6+.
2: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.
3: Общество с ограниченной ответственностью «Селен Щебель» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-991-81-84-344. 8-991-81-84-344.
4: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуются сотрудники в отдел охраны и отдел режима и надзора, оперуполномоченные оперативного отдела, начальники отрядов, инструкторы-кинологи, водители, техник. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы вахтовым методом, право выхода на пенсию через 12 с половиной лет. Подробная информация по телефону 8 904 547 95 73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.
5: Гурманы и ценители вкусной еды, приготовьтесь к настоящему гастрономическому празднику. 18 июля с 12:00 на Аллее Трудовой Славы пройдет гастрономический фестиваль «Гастроли» и конкурс кулинарного мастерства. В этот день участники конкурса приготовят, а гости праздника съедят гигантский сэндвич. В программе не только дегустация блюд, но и мастер-классы, ярмарка мастеров и увлекательные конкурсы. Запишите в календарь. 18 июля в 12:00 фестиваль «Гастроли». До встречи на Аллее Трудовой Славы. Без возрастных ограничений.
6: И кстати, бамбук может расти до 91 сантиметра в сутки.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: Реклама на N-радио.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
3: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
2: В «Кедр» вам надо. В «Кедр» у них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс «Кедр». Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеколева, 47, под мостом у КПП 1. Звоните 79-009. «Кедр». Железная гарантия выгоды.
4: Запах костра, аромат мяса, нежные сочные кусочки тают во рту, и рядом ваши лучшие друзья. Магазин «Мясоедовский». Всегда в наличии замаринованный качественный шашлык и свинина и курица для отдыха хорошей компанией, а также свежая рыба для копчения, терпук, скумбрия, кижуч, нерка и множество других рыб. Магазин «Мясоедовский», Победы 2/2.
5: «Атом Охрана» в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны, категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны, охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату, оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни, удобный график работы, медицинское страхование, санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис по адресу Автозаводская, 23. Работа в «Атомохране». Гарантия вашей стабильности и уверенности.
6: И, кстати, Александр Дюма нанимал литературного негра, романиста Огюста Маке, чтобы он помог именитому автору написать «Трех мушкетеров» и «Графа Монте-Кристо».
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7.

0: ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Новоуральске 14 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Министр физической культуры и спорта Свердловской области проинспектировал ход реконструкции центрального стадиона. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Работы по реконструкции идут полным ходом. Завершено формирование подпорной стены в нижней части стадиона. Уже сейчас различимы уровни под спортивные корты, парковку, построены лестничные марши. В районе входной колоннады, в верхней части стадиона, формируется основание для аллеи спортивной славы. Здесь также предстоит выполнить цепочку подпорных стен. Несмотря на затяжные дожди, строительный сезон в разгаре. До конца года центральный стадион должен значительно преобразиться. В том числе ожидается подготовка оснований под спортивные и хозяйственные площадки, обустройство пешеходных дорожек, тротуаров и ограждений, монтаж и подключение сетей электроснабжения, наружного освещения и видеонаблюдения. Рассказал мэр Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте. 2 июля. Управление защиты от чрезвычайных ситуаций вместе с управляющими компаниями проверили жилые дома на пригодность для укрытия горожан в случае опасности. Все 755 многоквартирных домов в Новоуральске пригодны для укрытия. В 305 домах для укрытия можно использовать как подвальные помещения, так и другие помещения без окон. В остальных домах укрыться можно только в помещениях без окон, между несущими стенами, включая подъезды и коридоры, а также туалеты и ванные комнаты. Сообщается в телеграм-канале газеты «Нейва». До 21 июля в связи с ремонтными работами вводится временное ограничение движения транспортных средств на участке от улицы Ленина до многоквартирного дома номер 5 по улице Крупской. Будьте внимательны и заранее выбирайте пути объезда. Центр тестирования ГТО спортивного клуба «Кедр» приглашает всех 14 июля сдать нормативы зальных видов испытаний и беговых дисциплин. Прием нормативов проходит на спортбазе «Айсберг» с 16 до 19.00. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 14 июля ночью ожидается до плюс 15 градусов, днем до 18 градусов тепла, слабый дождь, ветер с порывами до 13 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-радио, слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

Н. Радио для тех, кто любит настоящую музыку.

0: Реклама на N-Radio.
1: Попробуй шаурму от кафе «Лофт». Пожалуй, только у нас настоящий мясной взрыв вкуса. 4 вида мяса на выбор. Куриное филе, ароматная свинина, сочная говядина или полезная рыба. Со свежими или маринованными овощами и фирменным соусом. Кафе «Лофт» для молодежи, по душе и взрослым тоже. Приходите в кафе «Лофт» на улице Сергея Дудина, 13, или закажите доставку через сайт и мобильное приложение.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 788-77.
2: Магазин электрики и инструмента «Электросила» закрывается навсегда. Тотальная ликвидация. Скидки растут каждую неделю от 50 до 90%. Кабель, провод, инструмент, мебельная фурнитура, замки. Все по бросовым ценам. Товар тает на глазах. Магазин «Электросила», улица Юбилейная, дом 9, телефон 3-21-81. Успей купить выгодно.
3: И кстати, сельдерей обладает минусовой калорийностью. При его употреблении человек больше теряет калорий, чем приобретает.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Radio.
1: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
2: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
3: И, кстати, книги о Гарри Поттере – самое запрещаемое в Америке из-за пропаганды оккультизма, язычества и отрицания христианских ценностей.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10. You got it!

0: информацию о наличии товара можно узнать по телефону 7 53 33. 7 53 33.
1: И, кстати, Александр Дюма нанимал литературного негра, романиста Агюста Маке, чтобы он помог именитому автору написать «Трех мушкетеров» и «Графа Монте-Кристо».
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: Реклама на N-Radio. Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 991 81 84 344. 8 991 81 84 344.
1: И, кстати, творчество одного из популярных современных авторов Паоло Коэльо полностью запрещено в Иране. А почему, местные власти так и не удосуживаются объяснить.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

N-Радио.

0: Реклама на N-Radio.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: Сочные, румяные, выверенные кусочки мяса с дымком. Вот она, любовь. Любовь к настоящему шашлыку. Говядина для стейков, свинина на шашлычок, баранина для плова, рыба для копчения. А еще аккуратно нарежем и замаринуем мясо и рыбку по вашему рецепту для вкусного отдыха. Магазин «Мясоедовский». Победы 2, дробь 2.
3: И кстати, самый маленький город в мире — это город Хум в Хорватии. Численность его населения всего 17 человек.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: гурманы и ценители вкусной еды. Приготовьтесь к настоящему гастрономическому празднику. 18 июля с 12:00 на Аллее Трудовой Славы пройдет гастрономический фестиваль «Гастроли» и конкурс кулинарного мастерства. В этот день участники конкурса приготовят, а гости праздника съедят гигантский сэндвич. В программе не только дегустация блюд, но и мастер-классы, ярмарка мастеров и увлекательные конкурсы. Запишите в календарь. 18 июля в 12:00 фестиваль «Гастроли». До встречи на Аллее Трудовой Славы. Без возрастных ограничений.
1: И кстати, английские статистики подсчитали, что средний человек за свою жизнь проходит пешком 100 тысяч километров.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Radio.
1: Попробуй шаурму от кафе «Лофт». Пожалуй, только у нас настоящий мясной взрыв вкуса. 4 вида мяса на выбор. Куриное филе, ароматная свинина, сочная говядина или полезная рыба. Со свежими или маринованными овощами и фирменным соусом. Кафе «Лофт» для молодежи по душе и взрослым тоже. Приходите в кафе «Лофт» на улице Сергея Дудина, 13, или закажите доставку через сайт и мобильное приложение.
2: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
3: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
4: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-991-81-84-344. 8-991-81-84-344.
5: Магазин электрики и инструмента «Электросила» закрывается навсегда. Тотальная ликвидация. Скидки растут каждую неделю от 50 до 90%. Кабель, провод, инструмент, мебельная фурнитура, замки – все по бросовым ценам. Товар тает на глазах. Магазин «Электросила», улица Юбилейная, дом 9, телефон 3-21-81. Успей купить выгодно!
6: И, кстати, у улитки около 25 тысяч зубов.
7: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Radio.
1: Престижное высшее образование и диплом Московского университета в Новоуральске – это реально. Новоуральский технологический институт Национального исследовательского ядерного университета МИФИ проводит набор на обучение по программам высшего и среднего профессионального образования. Востребованные специальности, наличие бюджетных мест, социальная защита студентов, перспективы трудоустройства, прием документов на Ленина, 85, информация на сайте вуза и по телефону 9-37-59. Стань студентом МИФИ.
2: Лицензия номер 2151. Свидетельство о государственной аккредитации номер 2084.
3: И кстати, бабочки не могут летать во время землетрясения.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Новоуральске 17 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Министр физической культуры и спорта Свердловской области проинспектировал ход реконструкции центрального стадиона. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Работы по реконструкции идут полным ходом. Завершено формирование подпорной стены в нижней части стадиона. Уже сейчас различимы уровни под спортивные корты, парковку, построены лестничные марши. В районе входной колоннады, в верхней части стадиона, формируется основание для аллеи спортивной славы. Здесь также предстоит выполнить цепочку подпорных стен. Несмотря на затяжные дожди, строительный сезон в разгаре. До конца года центральный стадион должен значительно преобразиться. В том числе ожидается подготовка оснований под спортивные и хозяйственные площадки, обустройство пешеходных дорожек, тротуаров и ограждений, монтаж и подключение сетей электроснабжения, наружного освещения и видеонаблюдения. Рассказал мэр Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте. 2 июля Управление защиты от чрезвычайных ситуаций вместе с управляющими компаниями проверили жилые дома на пригодность для укрытия горожан в случае опасности. Все 755 многоквартирных домов в Новоуральске пригодны для укрытия. В 305 домах для укрытия можно использовать как подвальные помещения, так и другие помещения без окон. В остальных домах укрыться можно только в помещениях без окон, между несущими стенами, включая подъезды и коридоры, а также туалеты и ванные комнаты. Сообщается в телеграм-канале газеты «Нейва». До 21 июля в связи с ремонтными работами вводится временное ограничение движения транспортных средств на участке от улицы Ленина до многоквартирного дома номер 5 по улице Крупской. Будьте внимательны и заранее выбирайте пути объезда. Центр тестирования ГТО спортивного клуба «Кедр» приглашает всех 14 июля сдать нормативы зальных видов испытаний и беговых дисциплин. Прием нормативов проходит на спортбазе «Айсберг» с 16 до 19.00. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 14 июля ночью ожидается до плюс 15 градусов, днем до 18 градусов тепла, слабый дождь, ветер с порывами до 13 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-Радио, слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Радио.
1: Ура! Скоро лето! А значит, я и все мои друзья снова соберемся на летние тренировочные сборы в конно-спортивном клубе «Каприоль». Нас научат верховой езде и расскажут об основах ухода за лошадьми. Нас ждут конные прогулки, активные игры и мастер-классы. Приходи и ты! Всю информацию о сменах, стоимости и программе можно узнать по телефону 8 908 922 57 61. Повторяю, 8 908 922 57 61. 6+.
2: А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
3: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
2: В Кедр вам надо. В Кедр. У них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс Кедр. Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеколева 47, под мостом у КПП-1. Звоните 79-009. Кедр. Железная гарантия выгоды.
4: Запах костра, аромат мяса, нежные сочные кусочки тают во рту. И рядом ваши лучшие друзья. Магазин «Мясоедовский». Всегда в наличии замаринованный качественный шашлык и свинина и курица для отдыха хорошей компанией. А также свежая рыба для копчения, терпук, скумбрия, кижуч, нерка и множество других рыб. Магазин «Мясоедовский». Победы 2, дробь 2.

0: информацию о наличии товара можно узнать по телефону 7-53-33. 7-53-33.
1: Гурманы и ценители вкусной еды, приготовьтесь к настоящему гастрономическому празднику. 18 июля с 12:00 на Аллее Трудовой Славы пройдет гастрономический фестиваль «Гастроли» и конкурс кулинарного мастерства. В этот день участники конкурса приготовят, а гости праздника съедят гигантский сэндвич. В программе не только дегустация блюд, но и мастер-классы, ярмарка мастеров и увлекательные конкурсы. Запишите в календарь. 18 июля в 12:00 фестиваль «Гастроли». До встречи на Аллее Трудовой Славы. Без возрастных ограничений.
2: И кстати, в Египте отсутствуют крыши почти на всех домах. Всему виной то, что пока дом не имеет крыши, он считается незавершенным, и, следовательно, жители не должны оплачивать налог на недвижимость.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-радио.
1: Попробуй шаурму от кафе «Лофт». Пожалуй, только у нас настоящий мясной взрыв вкуса. 4 вида мяса на выбор. Куриное филе, ароматная свинина, сочная говядина или полезная рыба. Со свежими или маринованными овощами и фирменным соусом. Кафе «Лофт» для молодежи, по душе и взрослым тоже. Приходите в кафе «Лофт» на улице Сергея Дудина, 13, или закажите доставку через сайт и мобильное приложение.
2: Атом охрана в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны, категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны. Охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату, оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни, удобный график работы, медицинское страхование, санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис по адресу Автозаводская, 23. Работа в атомоохране. Гарантия вашей стабильности и уверенности.
3: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей? Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
4: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебель» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста экскаватора, водителя погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-991-81-84-344. 8-991-81-84-344.
5: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуются сотрудники в отдел охраны и отдел режима и надзора, оперуполномоченные оперативного отдела, начальники отрядов, инструкторы-кинологи, водители, техник. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы вахтовым методом, право выхода на пенсию через 12 с половиной лет. Подробная информация по телефону 8-904-547-95-73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.
6: Магазин электрики и инструмента «Электросила» закрывается навсегда. Тотальная ликвидация. Скидки растут каждую неделю от 50 до 90%. Кабель, провод, инструмент, мебельная фурнитура, замки – все по бросовым ценам. Товар тает на глазах. Магазин «Электросила», улица Юбилейная, дом 9, телефон 3-21-81. Успей купить выгодно.
7: И, кстати, в среднем человек засыпает в течение 7 минут.
8: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Radio.
1: Престижное высшее образование и диплом Московского университета в Новоуральске – это реально. Новоуральский технологический институт Национального исследовательского ядерного университета МИФИ проводит набор на обучение по программам высшего и среднего профессионального образования. Востребованные специальности, наличие бюджетных мест, социальная защита студентов, перспективы трудоустройства. Прием документов на Ленина, 85. Информация на сайте вуза и по телефону 9-37-59. Стань студентом МИФИ.
2: Лицензия номер 2151. Свидетельство государственной аккредитации номер 2084.
3: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
4: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.

0: Юрист, надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.

0: И, кстати, южноамериканские индейцы для получения резиновой обуви просто обмакивали ноги в свежий сок гивеи, растения, из которого получают каучук. Застывая, сок превращался в непромокаемые калоши.
1: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: В Новоуральске 18 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Министр физической культуры и спорта Свердловской области проинспектировал ход реконструкции центрального стадиона. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Работы по реконструкции идут полным ходом. Завершено формирование подпорной стены в нижней части стадиона. Уже сейчас различимы уровни под спортивные корты, парковку, построены лестничные марши. В районе входной колоннады, в верхней части стадиона, формируется основание для аллеи спортивной славы. Здесь также предстоит выполнить цепочку подпорных стен. Несмотря на затяжные дожди, строительный сезон в разгаре. До конца года центральный стадион должен значительно преобразиться. В том числе ожидается подготовка оснований под спортивные и хозяйственные площадки, обустройство пешеходных дорожек, тротуаров и ограждений, монтаж и подключение сетей электроснабжения, наружного освещения и видеонаблюдения. Рассказал мэр Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте. 2 июля Управление защиты от чрезвычайных ситуаций вместе с управляющими компаниями проверили жилые дома на пригодность для укрытия горожан в случае опасности. Все 755 многоквартирных домов в Новоуральске пригодны для укрытия. В 305 домах для укрытия можно использовать как подвальные помещения, так и другие помещения без окон. В остальных домах укрыться можно только в помещениях без окон, между несущими стенами, включая подъезды и коридоры, а также туалеты и ванные комнаты. Сообщается в телеграм-канале газеты «Нейва». До 21 июля в связи с ремонтными работами вводится временное ограничение движения транспортных средств на участке от улицы Ленина до многоквартирного дома номер 5 по улице Крупской. Будьте внимательны и заранее выбирайте пути объезда. Центр тестирования ГТО спортивного клуба «Кедр» приглашает всех 14 июля сдать нормативы зальных видов испытаний и беговых дисциплин. Прием нормативов проходит на спортбазе «Айсберг» с 16 до 19.00. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 14 июля ночью ожидается до плюс 15 градусов, днем до 18 градусов тепла, слабый дождь, ветер с порывами до 13 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-Радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Радио.
1: Ура! Скоро лето! А значит, я и все мои друзья снова соберемся на летние тренировочные сборы в конно-спортивном клубе «Каприоль». Нас научат верховой езде и расскажут об основах ухода за лошадьми. Нас ждут конные прогулки, активные игры и мастер-классы. Приходи и ты, всю информацию о СПС. Приходи и ты, всю информацию о сменах, стоимости и программе можно узнать по телефону 8 908 922 57 61. Повторяю, 8 908 922 57 61. 6+.
2: А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
3: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
2: В Кедр вам надо. В Кедр. У них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс Кедр. Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеколева 47. Под мостом у КПП-1. Звоните 79-009. Кедр. Железная гарантия выгоды.
4: Гурманы и ценители вкусной еды, приготовьтесь к настоящему гастрономическому празднику. 18 июля с 12:00 на Аллее Трудовой Славы пройдет гастрономический фестиваль «Гастроли» и конкурс кулинарного мастерства. В этот день участники конкурса приготовят, а гости праздника съедят гигантский сэндвич. В программе не только дегустация блюд, но и мастер-классы, ярмарка мастеров и увлекательные конкурсы. Запишите в календарь. 18 июля в 12:00 фестиваль «Гастроли». До встречи на Аллее Трудовой Славы. Без возрастных ограничений.
5: И, кстати, в среднем в течение жизни человек тратит около 5 лет на еду.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Попробуй шаурму от кафе «Лофт». Пожалуй, только у нас настоящий мясной взрыв вкуса. 4 вида мяса на выбор. Куриное филе, ароматная свинина, сочная говядина или полезная рыба. Со свежими или маринованными овощами и фирменным соусом. Кафе «Лофт» для молодежи по душе и взрослым тоже. Приходите в кафе «Лофт» на улице Сергея Дудина, 13, или закажите доставку через сайт и мобильное приложение.
2: Престижное высшее образование и диплом Московского университета в Новоуральске – это реально. Новоуральский технологический институт Национального исследовательского ядерного университета МИФИ проводит набор на обучение по программам высшего и среднего профессионального образования. Востребованные специальности, наличие бюджетных мест, социальная защита студентов, перспективы трудоустройства, прием документов на Ленина, 85. Информация на сайте вуза и по телефону 9-37-59. Стань студентом МИФИ.
3: Лицензия номер 2151. Свидетельство государственной аккредитации номер 2084.
4: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
5: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8 965 502 8085.

0: юрист, надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск, Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуются сотрудники в отдел охраны и отдел режима и надзора, оперуполномоченные оперативного отдела, начальники отрядов, инструкторы-кинологи, водители, техник. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы вахтовым методом, право выхода на пенсию через 12,5 лет. Подробная информация по телефону 8 904 547 95 73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.
3: Магазин электрики и инструмента «Электросила» закрывается навсегда. Тотальная ликвидация. Скидки растут каждую неделю от 50 до 90%. Кабель, провод, инструмент, мебельная фурнитура, замки – все по бросовым ценам. Товар тает на глазах. Магазин «Электросила», улица Юбилейная, дом 9, телефон 3-21-81. Успей купить выгодно!
4: И, кстати, одна космическая секунда – равна 500 земных лет.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Radio.
1: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.
2: Сочные, румяные, выверенные кусочки мяса с дымком. Вот она, любовь. Любовь к настоящему шашлыку. Говядина для стейков, свинина на шашлычок, баранина для плова, рыба для копчения. А еще аккуратно нарежем и замаринуем мясо и рыбку по вашему рецепту для вкусного отдыха. Магазин «Мясоедовский». Победы 2/2.
3: «Атомохрана» в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны, категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны. Охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату, оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни, удобный график работы, медицинское страхование, санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис по адресу Автозаводская, 23. Работа в «Атомохране». Гарантия вашей стабильности и уверенности.
4: Компания «Стальград» по адресу Шевченко, 2, строение 2, предлагает широкий выбор металлопроката. Уголки, швеллера, профильные трубы, арматура и многое другое. Товар хранится в закрытом помещении. Никакой ржавчины и коррозии. В «Стальграде», пожалуй, самые низкие цены в городе. Приезжайте и убедитесь сами. Компания «Стальград». Шевченко 2, строение 2. Ваш надежный партнер в строительстве. Подробную информацию о наличии товара можно узнать по телефону 7-53-33. 7-53-33.
5: И, кстати, почти половина всех газет мира издается в Соединенных Штатах и Канаде.
6: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Новоуральске 19 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Министр физической культуры и спорта Свердловской области проинспектировал ход реконструкции центрального стадиона. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Работы по реконструкции идут полным ходом. Завершено формирование подпорной стены в нижней части стадиона. Уже сейчас различимы уровни под спортивные корты, парковку, построены лестничные марши. В районе входной колоннады, в верхней части стадиона, формируется основание для аллеи спортивной славы. Здесь также предстоит выполнить цепочку подпорных стен. Несмотря на затяжные дожди, строительный сезон в разгаре. До конца года центральный стадион должен значительно преобразиться. В том числе ожидается подготовка оснований под спортивные и хозяйственные площадки, обустройство пешеходных дорожек, тротуаров и ограждений, монтаж и подключение сетей электроснабжения, наружного освещения и видеонаблюдения. Рассказал мэр Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте. 2 июля. Управление защиты от чрезвычайных ситуаций вместе с управляющими компаниями проверили жилые дома на пригодность для укрытия горожан в случае опасности. Все 755 многоквартирных домов в Новоуральске пригодны для укрытия. В 305 домах для укрытия можно использовать как подвальные помещения, так и другие помещения без окон. В остальных домах укрыться можно только в помещениях без окон, между несущими стенами, включая подъезды и коридоры, а также туалеты и ванные комнаты. Сообщается в телеграм-канале газеты «Нейва». До 21 июля в связи с ремонтными работами вводится временное ограничение движения транспортных средств на участке от улицы Ленина до многоквартирного дома номер 5 по улице Крупской. Будьте внимательны и заранее выбирайте пути объезда. Центр тестирования ГТО спортивного клуба «Кедр» приглашает всех 14 июля сдать нормативы зальных видов испытаний и беговых дисциплин. Прием нормативов проходит на спортбазе «Айсберг» с 16 до 19.00. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 14 июля ночью ожидается до плюс 15 градусов, днем до 18 градусов тепла, слабый дождь, ветер с порывами до 13 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-радио, слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-радио.
1: Ура! Скоро лето! А значит, я и все мои друзья снова соберемся на летние тренировочные сборы в конно-спортивном клубе «Каприоль». Нас научат верховой езде и расскажут об основах ухода за лошадьми. Нас ждут конные прогулки, активные игры и мастер-классы. Приходи и ты! Всю информацию о сменах, стоимости и программе можно узнать по телефону 8 908 922 57 61. Повторяю, 8 908 922 57 61. 6+.
2: И, кстати, самый распространенный химический элемент во Вселенной – водород.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: Реклама на N-Радио.
1: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.
2: Гурманы и ценители вкусной еды, приготовьтесь к настоящему гастрономическому празднику. 18 июля с 12:00 на Аллее Трудовой Славы пройдет гастрономический фестиваль «Гастроли» и конкурс кулинарного мастерства. В этот день участники конкурса приготовят, а гости праздника съедят гигантский сэндвич. В программе не только дегустация блюд, но и мастер-классы, ярмарка мастеров и увлекательные конкурсы. Запишите в календарь. 18 июля в 12:00 фестиваль «Гастроли». До встречи на Аллее Трудовой Славы. Без возрастных ограничений.
3: И, кстати, почти половина всех газет мира издается в Соединенных Штатах и Канаде.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Radio.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуются сотрудники в отдел охраны и отдел режима и надзора, оперуполномоченные оперативного отдела, начальники отрядов, инструкторы-кинологи, водители, техник. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы вахтовым методом, право выхода на пенсию через 12,5 лет. Подробная информация по телефону 8 904 547 95 73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.
3: Компания «Стальград» по адресу Шевченко 2, строение 2, предлагает широкий выбор металлопроката. Уголки, швеллера, профильные трубы, арматура и многое другое. Товар хранится в закрытом помещении, никакой ржавчины и коррозии. В «Стальграде», пожалуй, самая

0: Информацию о наличии товара можно узнать по телефону 7 53 33. 7 53 33.
1: И кстати, крот может за одну ночь прорыть туннель длиной 76 метров.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы НР.

0: Спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Новоуральске 21 час.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

0: В Новоуральске 22 часа.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

0: N Radio. 107.9 MHz.
1: A breathless drive on a downtown street.

0: Новоуральске 23 часа.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.